0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарре би амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
14: Аич, Радио, Воча Туркия.
15: Говорит Голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
7: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидарреди амурия Туркия.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin sesi radyosu.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чалиши Туарчи Чешън, Бонкоден Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
10: Да, да Туркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Каяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Уни, Радио Садбури.
14: Айч Радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия Оваза.
17: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
18: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
20: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Олди Радио Глаз Туркия.
21: Гидарреди Амурия Туркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este es Radio Voz de Turquía.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
27: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
28: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туаки Чишен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину Радио Са.
18: Аич, Радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркии.
5: Эфирда Туркия овозы.
6: Диплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
13: Эзо и фонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
1: Гидарреди амурия Туркия.
14: Ини адала радио суара Туркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.